сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Вы слушаете радио
1: «Лето».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. На волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов. И только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето

столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья,

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. В Клайпеде разрешили привлекать врачей единовременной выплатой до 30 тысяч евро. В первую очередь это касается специалистов неотложной помощи, которых сейчас особенно не хватает. Чтобы получить деньги, врач должен будет проработать в городском медицинском учреждении не менее 3 лет и зарегистрировать место жительства в Клайпеде. Также их детям обещают приоритет при поступлении в детские сады и школы. 25 и 27 августа в 17 городах Литвы пройдут бесплатные пикники для пожилых людей, организованные общественной организацией «Синьоро». Участников приглашают провести время вместе, пообщаться, потанцевать, спеть, почитать стихи и представить свои творческие увлечения. Пикники состоятся в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Поневежисе, Шауляй, Мариамполе, Паланге, Йонове, Мажейке и других городах страны. В Каунасском районе Алексотас начинается строительство универсальной крытой арены для футбола и регби. Трехэтажный спортивный комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров вместит поле, соответствующее стандартам официальных матчей, трибуны на 1000 зрителей, тренировочные и административные помещения. Завершить строительство планируют в течение 2 лет. С 3 по 31 августа компания «Гринда» будет ремонтировать улицу Латоку в старом городе Вильнюса. Обновят асфальтное покрытие проезжей части и гранитное покрытие тротуаров. На время работ транзитный транспорт направят в объезд по улицам Бокшто, Субачус и Майроньо. Подъезд к зданиям для жителей сохранят, а парковка на улице будет запрещена. 31 июля в зале Драугисте на улице Парку 7 в Висагинасе откроется выставка «Свадебные платья» из коллекции фонда историка моды Александра Васильева. Посетителям покажут около 50 свадебных платьев и аксессуаров 1960-1980-х годов, а сам Александр Васильев проведет

точка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов. И только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов. И только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов. И только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: и любимая. Радио Р.
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов. И только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди. Местами сильные, с грозами. Ветер слабый, но при грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. День будет теплым от 23 до 28 градусов, и только на западе страны местами прохладнее. От 20 до 22 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето. Год по нотам.

0: по нотам.
1: Всем привет! В эфире программа «Год по нотам». И сегодня мы отправляемся в путешествие на 25 лет назад. 2001 год. Время, когда мы с надеждой смотрели в будущее, учили слово «автотюн» и еще не знали, как сильно изменится мир всего за 12 месяцев. Это был год ярких контрастов и больших надежд. Начинаем наше погружение с песни, которая в 2001 году заставляла танцевать всех от Вильнюса до Нью-Йорка.

0: Вот по нотам.
1: Это были Манго и их легендарная «Оливос». Саундтрек, без которого невозможно представить лето 2001 года в Литве. Для нашей страны этот год вообще стал временем самопознания. Именно тогда официально стартовал процесс подготовки к вступлению в Евросоюз. Мы выбрали свой вектор развития. А еще в 2001 году прошла первая всеобщая перепись населения в независимой Литве. И она показала, что нас тогда было почти 3,5 миллиона.

Городские улицы жили в предвкушении перемен, а из окон доносился голос, который уже тогда стал знаком качества нашей сцены. Андрюс Мамонтовас прямо сейчас в эфире Радио Р.

Это были «Гориллаз». Первая в истории виртуальная банда, которая доказала в 2001 году, что артисту больше не обязательно быть человеком из плоти и крови. Вообще, этот год стал моментом, когда информация и музыка окончательно ушли в цифру. 15 января в сети появился сайт, без которого мы на сегодняшний день не представляем свою жизнь. И это «Википедия». А в октябре Стив Джобс представил еще и первый iPod, пообещав нам тогда 1000 песен в нашем кармане. And this is what the front looks like. Boom. That's iPod. I haven't had one right here in my pocket, in fact. There it is, right there. Эра портативной музыки официально наступила, и в Литве ее олицетворяла «Атланта». В 2001 году ее карьера совершила невероятный рывок. Она стала и дебютом года, и исполнительницей года на премии «Браво». Ее музыка была глотком свежего воздуха. Это была не просто эстрада, а уже действительно качественный европейский саунд.

0: радио Р. Все летнее. Лето. Год по нотам.
1: Если вы любите кино, то 2001 год для вас – это точка отсчета. Время, когда на больших экранах родились две величайшие фэнтези-вселенные в истории. Конец года превратился в настоящую битву титанов. С одной стороны, Гарри Поттер и философский камень. Мальчик со шрамом принес студии безумный на тот момент 974 миллиона долларов в прокате, став самым кассовым фильмом года. С другой стороны, «Властелин колец. Братство кольца». Тогда Питер Джексон рискнул всем, экранизируя Толкина, и не прогадал. В итоге в кармане 900 миллионов сборов и 13 номинаций на «Оскар». Пока дети заучивали заклинание «Вингардиум левиоса», взрослые цитировали Гэндальфа. Это был момент, когда сказка стала реальностью для всех возрастов. Но пока одни искали магические артефакты в Средиземье, другие создавали магию в музыкальной студии. Для фильма «Мулен Руж» четыре главные дивы десятилетия – Кристина Агилера, Пинк, Лил Ким и Майя – объединились в союз, который по силе и дерзости не уступали ни одному из братств. Слушаем их легендарный гимн.

неудержимая Джерри Холлиуэлл. По такой ритм в 2001 году хотелось не просто танцевать, а покорять вершины. И наши девушки это сделали. 13 октября 2001 года в Лиссабоне литовский спорт праздновал невероятный триумф. Раса Поликевичуте преодолела дистанцию в 121 километр и стала чемпионкой мира по велоспорту. А Эдита Путинскайте завоевала тогда серебро. Литовский подиум на мировом первенстве. Это была невероятная история о выносливости и умении побеждать вопреки всему. Настоящее выживание в мире большого спорта.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам. Мы не

0: Год по нотам.
1: Это был Сплин. А сейчас и правда сердце на мгновение замрет, ведь мы возвращаемся в 2001 год, когда в литовском эфире впервые зазвучала радиостанция «Радио Р». Правда, тогда она называлась немного иначе.
2: Алло.
3: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: За эти 25 лет мы успели пережить немало трансформаций. Помните, как в те времена из каждого утюга гремел главный хит группы «Виагра»? Так вот, если посчитать все наши ребрендинги и смены названий, то история «Радио Р» — это тоже в каком-то смысле попытка номер 5. Главное, что каждая из этих попыток нас по итогу приводила к вам. И пока мы меняли вывески, одно оставалось неизменным. Это классная музыка в эфире.

0: «Кот по нотам».
1: Джинсы на экстремально низкой талии. Велюровые костюмы, синие тени и столько страз, сколько могла выдержать ткань. Добро пожаловать в 2001 год. Если в мировых чартах правила Бритни Спирс, задавая моду на оголенные животы и пирсинг в пупке, то у нас в Литве этот стиль обретал свой уникальный вкус и черты. Это было удивительное время контрастов. Мы все еще могли поехать за обновками на легендарный рынок Горюнай, но уже вовсю заглядывались на витрины первого настоящего торгового центра. Да-да, именно тогда в Вильнюсе уже стоял наш знаменитый, легендарный, как в Афинах. Те годы литовский стиль – это когда ты гордо идешь по проспекту в узких очках, а на плече висит сумочка на коротком ремешке. Это сейчас мы называем такие сумки уже багетом. А тогда это было просто дань моде. И если парни тогда вовсю экспериментировали с гелем для волос, то девчонки старались во всем подражать главному девичьему трио страны. В 2001 году их песни знали наизусть абсолютно все, а их образы копировали от и до. Группа «Манго» и их солнечный хит. Давайте же вспомним, как это было в 2000.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: В 2001 году был день, когда привычный ритм жизни просто сломался. 11 сентября. В Литве был обычный вечер, пока по телевизору не начали показывать Нью-Йорк. В тот момент мы все как-то притихли и почувствовали, насколько важно просто быть на связи со своими и ценить время. В Вильнюсе тогда у посольства США было много цветов и свечей от обычных людей, а по радио в те дни постоянно крутили Энрике Иглесиаса. Его песня вышла как раз за неделю до этого и очень совпала с общим настроением.

0: Теперь на Радио Р. Летнее. Лето. Год по нотам.
1: 2001 году в кинотеатрах случилось то, чего никто не ждал. На экраны вышел «Шрек». Это сейчас «Зеленый великан» – классика, а тогда это был первый мультфильм, который доказал, что сказки могут быть дерзкими и смешными даже для взрослых.
2: Поверил. Ну и бредятина.
1: Кстати, именно в 2001 году «Шрек» вошел в историю, забрав самый первый в мире «Оскар» за лучший анимационный фильм. Помните, как мы его смотрели дома? Это было время расцвета видеопрокатов. Те, у кого дома уже тогда стоял крутой по тем временам DVD-плеер, охотились за дисками, чтобы посмотреть мультик в идеальном качестве, с идеальным звуком и без полос на экране. «Шрек» был в списках ожидания у всех. А его саундтрек мгновенно вылетел из кинозалов и попал в наши приемники.
0: Год по нотам.

0: танцуют по нотам.
1: Наше путешествие в 2001 год подходит к концу. Это был год, когда Литва окончательно выбрала свой путь. Мы вовсю готовились к вступлению в Евросоюз. А также мы учились платить за звонки телефонными карточками и вечно спорили, стоит ли переходить с литов на евро. 2001 год научил нас многому. Он показал, что мир может измениться за один вечер, но при этом научил нас ценить тех, кто рядом. Мы поняли, какими бы технологии ни были, самое главное – это человеческое тепло и возможность просто посмотреть в чистое небо. Завершаем этот час песней, которая звучит как манифест. В ней есть все, как мне кажется, и светлая грусть, и надежда. А мы же с вами услышимся уже на следующей неделе, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио твоего настроения. Радио «Р».

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Это хорошо.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается главным морским окном Литвы. Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р». Всегда

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье дожди уже пройдут лишь местами, возможны короткие осадки и грозы. Ветер западный, умеренный. Погода будет комфортной. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: to say.
1: Вы слушаете радио
2: «Лето». Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: J-Lo.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио Р.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: разница как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. То, что надо.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the